0: В Харбине состоялся российско-китайский форум инженерных технологий. 21-й китайско-российский форум по биомедицине открылся. Провинция Хэйлунцзян ускоряет формирование многомерного международного логистического узла. Осенние пейзажи Хэйлунцзяна привлекают туристов. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: В Харбине состоялся российско-китайский форум инженерных технологий на тему «Интеллектуальная интеграция инженерии технологий соединяет мир». Его организаторы – Китайская ассоциация по науке и технике и Российский союз научных инженерных общественных объединений. С организаторами выступили Китайский международный центр обмена науки и техники и Хэйлунцзянская ассоциация науки и техники. В форуме приняли участие более 300 академиков, экспертов, представителей учреждений и предприятий из Китая и России.
0: 22 сентября 21-й китайско-российский форум по биомедицине открыл свою работу в Хэйлунцзянском университете традиционной китайской медицины в рамках конференции, посвященной теме «Активация цифровой

0: В их технологии, обновление традиций, инновации и промышленная интеграция интеллектуальной медицины между Китаем и Россией. Эксперты и ученые в области медицины двух стран проведут академические обмены в области традиционной китайской медицины, биомедицины и цифровой медицины, а также углубят сотрудничество в промышленности, образовании и научных исследованиях в области медицины между Китаем и Россией.
1: Недавно российско-китайский салон по повышению научной грамотности населения 2026 на тему «Научное просвещение развитию научно-техническое творчество будущему» состоялся в городе Хэхэ. В мероприятии приняли участие эксперты, ученые и представители промышленности из Китая и России в области современного сельского хозяйства, медицины и оздоровления, научного образования и так далее. В дополнение к основному докладу, салон также провел серию из 9 специальных мероприятий, таких как китайско-российское научное образование для молодежи и китайско-российский обмен опытом в области популяризации медицинской науки.
0: Недавно состоялся инновационный форум промышленного дизайна Харбинского инженерного университета. Эксперты в области отечественного промышленного дизайна, представители корпораций и выпускники Харбинского инженерного университета собрались, чтобы обсудить возможности промышленного дизайна для повышения качества и производительности, а также новый путь совместных инноваций между заведением и предприятием для обслуживания местной промышленности.
2: В провинции Хэйлунцзян насчитывается 27 государственных контрольно-пропускных пунктов первой категории. Она является важным узлом в совместном строительстве одного пояса, одного пути. Пункты пропуска – это окно открытости и барометр внешней торговой активности. Сегодня мы отправимся на пункты пропуска Хэйлунцзяна, чтобы узнать, как умные переходы обновляют скорости открытости и отражают превращение экономики транзитных коридоров в экономику оседлости.
3: Здесь Харбин-Тайпин-Годжи-Ги-Чан, это один из 10 Сейчас 2:30. 停机坪灯火通明，货运依旧繁忙。 那我身后呢，这架从莫斯科飞抵的货运包机，仅停留2个小时后，就要满载着机械配件和日用百货，再次起飞，直达俄罗斯的工业重镇阿巴坎。
4: 再过一会儿呢，就有从哈巴和乌兰乌德飞来的货运包机，提前了解了航线的计划、货运的种类以及出口的流向，尽量保证货物在口岸的停留时间是最短的。
5: 停机坪上的繁忙有序，背后呢是一套精准的调度体系在运筹帷幄。这里是哈尔滨机场海关的中央控制室，口岸货运的最强大脑。高峰时段，我们最多可以同时保证3个国际货运航班进出港。目前呢，哈尔滨太平国际机场的国际航线已覆盖俄罗斯、日本、韩国、东南亚等9个国家和地区。
6: 随着一声清脆的汽笛鸣响，一列满载着煤炭、铜精粉的俄罗斯跨境货运列车呢，正缓缓地驶入同江铁路口岸换装站。这已经是今天抵达口岸的第5趟入境货运列车了。在现场啊，我们并没有看到海关工作人员的身影，但其实呢，从这辆列车驶入换装站的这一刻开始呢，海关的监管工作就已经同步开启了。 大家看啊，顺着我手的方向，看到这架无人机了吗？那么输入车厢的编码之后呢，通过 AI
7: 识别，那么这架无人机就可以同步的完成对列车的数据分析、风险研判以及影像存档。过去我们人工现场排查至少需要1个半小时，现在我们应用了无人机巡检，只需要10到15分钟。我们这个智慧检查系统呢，不仅装上了前立眼。 现在通过无人机的视角，我带你去看一下是如何装上智能手的。这个呢，就是我们的智能化矿产煤采摘样设备。该设备呢，也是在全国铁路口岸的首次应用。过去呢，我们人工采摘样一列车至少需要 4.5 个小时。现在有了这套设备，只需要30分钟即可完成。我现在呢是在绥芬河规模最大的国际物流园区，单单这一个俄品龙江一号仓，它的面积就达到了7000平，存储的货物达到了上万件。
6: 在这里啊，我们也注意到一条很有意思的标语，叫“不出家门，逃遍俄罗斯”。来自俄罗斯的日用百货每天从这里发往全国各地。眼前的这一车货物呢，就将发往浙江杭州地区。
5: 那在一个7000平方米的大仓库里，怎么第一时间锁定需要的某一件商品呢？依靠刚刚上线的智慧仓储系统，只要轻轻一扫，3秒钟就可以锁定目标商品的位置，第一时间完成分拣出库。
8: 现在我们电商平台平均每天有20000多的订单，最快就是48小时之内就能把正宗的这个俄货送到消费者的手中。
9: 是拉斯维基
10: 姑娘，区区教授啊，是多远的？
11: 这是你的面纱，古里斯面纱，干亚金的面纱。
12: 这里是黑河早市，现在呢，大家更愿意叫它国际大早市。国际二字从何而来？答案就在我周围。在这里逛早市的不只有黑河本地人，还有早已习惯了跨过江来吃早餐、买水果的俄罗斯朋友。
13: 100个不够卖，一天都卖好几百个呢。我都摆在17、18年了。免签以后，俄罗斯人乌泱乌泱的上这来呀！我这梦想就卖到俄罗斯去。
14: живут напротив через речку Благовещенск. Самая вкусная китайская кухня это хэйхэ.
15: Ну да, тут чувствую себя как дома, потому что часто тут бываю. Мне тут очень нравится.
16: 摊位数量已经达到1600多个了，品类也越来越多了。服务人员也在逐步开始学俄语了，因为相比翻译软件来说啊。咱们还是面对面这种交流方式显得更贴心，咱们让人感觉更温暖，邻居也都更愿意来上咱这串门，是吧？
2: Опираясь на выгодное географическое положение и преимущество региона, провинция Хейлунцзян ускоряет формирование многомерного международного логистического узла, охватывающего водный, воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт и другие разнообразные формы, стимулируя новую жизненную силу высококачественного развития.
12: 这里是黑河口岸，我右手边就是中俄界江黑龙江，江对岸就是俄罗斯布拉格维申斯克。抬头看，中俄首条跨境索道现在已经飞渡大江，连接起中俄双子城。现在索道的主体工程刚刚完成施工，进入到最后的精装修阶段。走，我先带大家提前感受一下未来索道跨江的视野。哇，在近30米高的位置眺望黑龙江，真的很壮观，有一种心旷神怡的感觉。那等正式运行啊，旅客通关之后就会在这里登上轿厢，6到8分钟就能到达对岸。
17: 这就是咱们的轿厢，画面里看着不大，能坐110人的全景观光玻璃设计，可以一年四季包揽两岸风光。
18: 我现在是在牡丹江的东宁，这里呢既不临洋，也不靠近铁路枢纽。那在跨境运输上呢，原本是不具备先天优势的。但是现在在我身后的这一处东宁公路口岸，却成为了跨境运输的热门首选。那在刚才5分钟的时间内呢，我看到一共有15台的跨境运输货车从这里通过，也就是说呢，每1分钟就有3台的跨境运输货车通过口岸。
19: 前半单子还得排队，车多的话再办单嘛。现在呢都是那个手机办理，然后基本上办完理之后啊，不用下车，很快就一会儿就走了，马上就走了。
18: 那对于像鲜活的水产品和果蔬这种易腐的商品来说，快就是鲜。那现在呢，这里也成为了俄罗斯海鲜入境的优选通道。那现在在我身边的这个集装箱呢，里面装满了刚刚从俄罗斯运来的海鲜。那几个小时之前呢，这个海鲜呢可是刚从俄罗斯的海域里打捞出来，从俄方的口岸起运，通过东宁的口岸入境，再送往国内的市场，全程不超过48小时。
20: 旺季呢，2个月呢，能进口是1000多吨帝王蟹，或者呢也能达到3个亿。而且特别是这个活海胆和活扇贝嘛，我们在东宁口岸进口呢，是达到从俄罗斯进口的90%以上。
21: 这里是福源莽吉塔港，我现在所在的这艘货船呢，装满了大米、彩钢房、传送带等等物品。这些中国制造将沿着黑龙江这条黄金水道一路北上。
22: 目前呢，我们是大力推行抵港直装的作业模式。比如说，我们眼前的这批货物是出口到哈巴的吨袋，在出口之前呢，企业提前进行了申报，我们也提前进行了审核。他们到港之后直接吊装上船，大幅压缩了通关时间。
21: 港口的右侧，一条铁轨铺展开来，俄罗斯到港的货物下了船，直接吊装上火车，再沿着潜伏铁路，并入全国铁路大网。在这里，水运和铁路运输完成了高效接力，
0: 基本上每天都出一列，大约是50多节车皮，3000多吨铁水联运，预计到闭关，我们这个进出口货物总量创这个历史新高。
2: В золотой осень сентября большой Хинган первым облачается в пестрый осенний наряд, встречая первую опьяняющую осеннюю красоту Китая. Бесчисленные туристы, преодолевая горы и моря, спешат издалека, чтобы попасть на этот ограниченный по времени осенний пир. Сегодня давайте вместе с камерой на

0: 正在去往七星山的路上，据说这里的日出是非常漂亮的，一定要带你们去看一看。
1: Сквозь просветы в облаках на подножии горы проливается слабый свет. Каждый, кто встал рано, чтобы отдохнуть осени, получил свою собственную осеннюю красоту. В этом году местные власти предложили неторопливый фотопроект в погоне за светом в поисках осени, превратив любование осени в иммерсивное ожидание.Фотолюбители с Тензиня Цзиньцзялин больше не спешит. Он говорит, что очарование разноцветных гор в объективе как раз в их мимолетности и неповторимости.
2: 咱们大兴安岭特别的宽广，秋景呢也是特别的美。
3: 嗯，
2: 啊，到了这来之后，给一种心情特别豁然的感觉。
3: 这么美的秋色，真的非常非常激动。我们走走来一路疲劳，顿时就觉得不累了哈，太值了，太美了。
1: После небольшого дождя березовая роща усыпана павшими листьями, которые шуршат под ногами. Приехав сюда в этом году, попробуйте по-новому протоптать осень. Сорвите на ходу один опавший лист. Это подарок, преподнесенный горным лесом.Продолжая прогулку по горной тропе, взгляд неожиданно наткнется на смотровой склон. Отсюда вы увидите остров Шенлу на берегу Хэйлунцзяна, где красота заката открывается словно случайно.
0: 从清晨的云海到傍晚的森林落日，在一天当中，我看到了大兴安岭两种完全不同的秋色。如果说你也来到这里，一定要留一个傍晚，在这里等一场落日，你会看到秋天最温柔的样子。
1: Всю дорогу в погоне за равноцветными осенними горами, от моря облаков и речных долин, до лесов и пограничной реки, все фрагменты северной осени западают в сердце. В этом году местные власти предложили новый опыт, креативные осенние открытки. Туристы своими руками собирают опавшие листья, записывают свои чувства и увозят осеннюю красоту Большого Хинкана домой в маленькой открытке.
0: 大兴安岭寻秋的最后一站，我来到了中国最北邮局。我要把这片我捡到的还带着山林味儿的红枫叶贴在明信片上，把最美的秋意寄到远方，拉开五彩缤纷的秋日序曲。
4: Вслед за осенними красками мы приглашаем вас на театральное представление. Родившаяся в Учане провинции Хэйлунцзян Лунбинская опера имеет 66-летнюю историю. Сейчас ее артисты едят по деревням, даря сельским жителям тщательно отточенные спектакли.
1: Войдя в центр наследия Лунбинской оперы города Учан, участники труппы репетируют оригинальную большую пьесу «Ваня Чэн», премьера которой состоится в следующем году. Все 24 человека на месте, вокал перемещения по сцене, мизансцены. Все оттачивается снова и снова, только ради достижения наилучшего художественного эффекта.Как только прозвучали три слова «Юрван», 57-летняя артистка Ян Гензи уже не смогла продолжать петь. В следующем году она выходит на пенсию, и это будет ее последний большой спектакль в труппе, где она играет главную роль.
5: 戏还在，延年要离开这个团体，唱一天少一天，心里特别的，哎呀，就是没干够，说不出来那种感觉。戏比天大。
1: Театр превыше всего – это девиз труппы. 24 человека, средний возраст 50 лет. Чтобы старая опера удержалась на новой сцене, композитор Тун Куйшин, которому уже больше 50 лет, недавно начал осваивать монтаж и видеопроизводство. Свет, звук, аккомпанемент, сценография, административное обеспечение на сцене звезды за кулисами разнорабочие.
6: 戏曲要传承，但是咱们不能守旧，适应这个新的舞台。
1: Эта совершенно новая репетиционная площадка была построена при поддержке правительства города Учан. В начале года отдел пропаганды ЦК КПК, Министерство культуры и туризма и еще три ведомства совместно опубликовали трехлетний план действий по возрождению театрального искусства, который зажег путеводный знак для вымирания.

0: всех видов театра. Поддержка создания высокохудожественных произведений, льготных представлений для народа, популяризации нематериального культурного наследия – все меры политики постепенно претворяются в жизни. Сейчас приближается осенняя уборка урожая, сельские туки оживают, а количество выступлений Центра наследия удваивается. Фургон Лумпинской оперы без единой остановки спешит в поселке и в области. Сцена под открытым небом, зрители старики и дети из деревни, но спектакли ничуть не хуже. Этот спектакль первый, где 23-летняя Мэнди играет главную роль. Она также одна из всего двух молодых искр в трубе. Старая артистка Малан волнуется больше всех. Каждый жест, каждый взгляд Мэнзина одушевлен ею лично шаг за шагом. Сейчас работа по передаче наследия сделала новый шаг вперед. Труппа впервые отправилась в вузы Харбина. Демонстрация сценических движений, популяризация театрального искусства, обмен историями, перенесение вокальной музыки на преподавательскую кафедру в профессиональных аудиториях, параллельно готовясь онлайн-занятия по театральному искусству на общественных началах.
1: 因为像我们演唱的一些东北民歌里边的一些唱腔啊，其实都借鉴了鲁米戏。这个论文目前现在已经通过答辩发表了，然后接下来我们还要把它出书。这种精气神还在，特别有现在这样的一个好的形式，我们更有信心把这个戏传承下去。
2: Осенний красок прошу Вахингална до Лумбинской оперы на полях Учан. Одно представляет собой осенний мир, дарованный природой лишь на мгновение. Другое – искру коридоры, которую поколения хранят с неизменной стойкостью. Осенние краски сменяются с сезоном. Но эта жажда красоты и преданности наследию никогда не останавливаются на пути. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
3: 白发越来越多，你是否感到束手无策？频繁染发让你担心健康受到损害？其实白发变黑有门道，找对方法就能让你轻松白发变黑发。头发变黑不是梦。 这个可以通过咱5000年的中医是完全可以把它转化回来的。本期黑发的秘密，我们请到著名影视演员宋宁，和我们的中医专家赵来明老师，和大家一起聊聊白发的那些事，如何不染发、不遭罪，就能轻松拥有一头黑发的秘密。关注本期节目，告诉您各种实用有效的黑发妙招。
4: 扫描屏幕下方二维码，让您也能拥有一头浓密的乌黑秀发。生活不打折，美丽100分。大家好，我是主持人王乾，欢迎收看我们今天的节目。那首先呢，来认识一下今天现场的各位嘉宾。
5: 大家好，我是演员宋宁。
3: 宋宁，中国内地女演员，毕业于中央戏剧学院，代表作有相声《西歌东妹》。
5: 电影《别拿自己不当干部》电视剧《安家》等。
6: 大家好，我叫王思雨。
4: 您的年龄大概是多少吧？
6: 58。
4: 哎呦，那您现在这个满头白发这个状态，大概有多久了？
6: 48、9岁的时候吧，在两鬓就开始有白发，越来越多，没办法，我就开始染发吧。
4: 嗯。
6: 后来有一次染发的时候吧，过敏了。
4: 哎呦，
6: 住了3天医院才好。你说不染吧，特别难看。
4: 嗯。 特别显老，开始想叫阿姨，现在就礼貌的得叫大姐。哎，叫姐姐啊，姐姐。是。哎呦，挺显老的。
6: 头发一白，确实是容易显得人很这个上年纪。
4: 要不我今天干嘛来了？我就是想解决这个问题。
6: 对，
4: 想寻求方法来是吧？
6: 是。
4: 那我们今天现场呢，请到的是中医专家赵老师，咱们欢迎。
3: 赵来民。 主治中医师运用中医理念全面调理五脏六腑，尤其擅长调理脏腑，使头发白转黑。
4: 赵老师啊，其实今天请您来啊，就是为了解决一下问题的。刚才呢，这王阿姨的问题其实很明显啊，因为一头白发一下就显得很苍老了。像我身边啊，有很多朋友啊，就我知道他30多岁，但是他看着就像40-50的，为什么会有这种状况发生呢？
1: 咱中医认为。